Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Словно ангел из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на ты.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра.

Скажите, что мальчика Вову я целую, как только могу. И австрийскую каску из Львова я в подарок ему.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды улатали нам матери в срок.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

За волною и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна. Морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z.
2: Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями. Во имя женщин и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон за.

0: он злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Мне надо успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить.

0: успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

что я не дрогнул, не сбежал, я до конца свой путь

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Средства обеспечат выполнение обязательств по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Такие кредиты предоставлялись как на короткие сроки, так и в рамках долгосрочных инвестпроектов. Рассчитываем, что меры помогут сохранить устойчивость хозяйства российским гражданам и дальше будут доступны качественные отечественные продукты питания, заявил Михаил Мишустин. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью. В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно без личного присутствия сторон. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. С 1 июля за импорт товаров из стран Евразийского экономического союза нужно будет вносить обеспечительный платеж в счет будущих налогов, предупредили в Федеральной налоговой службе. Он станет обязательным для тех, кто ввозит товары из Армении, Казахстана и Киргизии, уточнили в ведомстве. Для импорта из Беларуси действует отсрочка до 1 ноября. Обеспечительный платеж необходимо внести до ввоза товаров на этапе планирования поставки. На 146-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне принято решение о создании новой системы финансовой поддержки олимпийцев. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов долларов. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Они будут предоставляться только спортсменам, соблюдающим требования Олимпийской хартии и антидопинговые правила. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоаннович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Сім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Средства обеспечат выполнение обязательств по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Такие кредиты предоставлялись как на короткие сроки, так и в рамках долгосрочных инвестпроектов. Рассчитываем, что меры помогут сохранить устойчивость хозяйства российским гражданам и дальше будут доступны качественные отечественные продукты питания, заявил Михаил Мишустин. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью. В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно без личного присутствия сторон. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. С 1 июля за импорт товаров из стран Евразийского экономического союза нужно будет вносить обеспечительный платеж в счет будущих налогов, предупредили в Федеральной налоговой службе. Он станет обязательным для тех, кто ввозит товары из Армении, Казахстана и Киргизии, уточнили в ведомстве. Для импорта из Беларуси действует отсрочка до 1 ноября. Обеспечительный платеж необходимо внести до ввоза товаров на этапе планирования поставки. На 146-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне принято решение о создании новой системы финансовой поддержки олимпийцев. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов долларов. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Они будут предоставляться только спортсменам, соблюдающим требования Олимпийской хартии и антидопинговые правила. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня в 13 часов.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно, местами возможны кратковременные

Временные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Павел Гончаров, Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая казалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую размером шинели. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Средства обеспечат выполнение обязательств по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Такие кредиты предоставлялись как на короткие сроки, так и в рамках долгосрочных инвестпроектов. Рассчитываем, что меры помогут сохранить устойчивость хозяйства российским гражданам и дальше будут доступны качественные отечественные продукты питания, заявил Михаил Мишустин. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью. В таком формате можно будет подать заявление на регистрацию прав при покупке или продаже жилья, оформлении ипотеки или аренды квартиры. Личность смогут подтвердить по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другим биометрическим данным. Это позволит проводить сделки дистанционно без личного присутствия сторон. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. С 1 июля за импорт товаров из стран Евразийского экономического союза нужно будет вносить обеспечительный платеж в счет будущих налогов, предупредили в Федеральной налоговой службе. Он станет обязательным для тех, кто ввозит товары из Армении, Казахстана и Киргизии, уточнили в ведомстве. Для импорта из Беларуси действует отсрочка до 1 ноября. Обеспечительный платеж необходимо внести до ввоза товаров на этапе планирования поставки. На 146-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне принято решение о создании новой системы финансовой поддержки олимпийцев. Каждый спортсмен, получивший право выступить на Олимпиаде, сможет рассчитывать на грант в размере 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев объемом 140 миллионов долларов. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Они будут предоставляться только спортсменам, соблюдающим требования Олимпийской хартии и антидопинговые правила. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг свой.

истину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою всегда любить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Захар Селезнев. Народное стихотворение всем героям, павшим и живым. Всем героям, павшим и живым. Честь и слава, и низкий поклон. Кто сражался в боях и в тылу, кто войною был опален. Кто сквозь труд непосильный и боль, зубы сжав, день победы ковал. Кто для нас, нерожденных еще, светлый мир на земле создавал.
3: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда крученица тужить.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 84 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород и еще 11 округов. Противник 6 раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 113 дронов сбиты и подавлены. Получили ранения 3 человека в Волоконовском, Красноярушском и Ракитянском округах. В Красноярушском округе при атаке дрона погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. К другим новостям. Более 240 белгородских детей отправились в лагеря Краснодарского края и Ростовской области. Ребята, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, будут отдыхать на берегу Азовского моря. Условия хорошие, безопасные, программа насыщенная. Море, солнце, спорт, мастер-классы, конкурсы, новые друзья. Все, чтобы лето запомнилось надолго, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Всего этим летом Минсоцзащиты организует поездки для 1869 детей. Из них 962 поедут в лагеря других регионов, 907 отдохнут в 5 загородных лагерях Белгородской области. Валентин Демидов проверил ход капитального ремонта путепровода на Михайловском шоссе. Объект впервые ремонтируется капитально. Работы ведутся поэтапно, без полного перекрытия движения, что позволяет сохранить транспортную доступность. На сегодняшний день оперативная готовность 35%. Дальнейшие этапы – установка оставшихся балок, устройство гидроизоляции плиты проезжей части, монтаж деформационных швов, укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, левую половину путепровода. Путепровода планируется завершить к декабрю 2026-го. После этого движение переключат на обновленную сторону и подрядчик приступит к ремонту правой половины. Полное завершение всех работ – конец 2027 года. График соблюдается. После завершения работ на путепроводе будет организовано 4 полосы движения, разделительная полоса, полоса безопасности и совмещенные велопешеходные тротуары. Улицу Каштановую в микрорайоне «Новая жизнь» отремонтируют к 1 октября. По поводу участка поступали обращения от местных жителей. Автодорога была обустроена на этапе возведения жилых домов. Со временем плиточное покрытие пришло в негодность. Появились выбоины и другие дефекты, которые создают неудобства для автомобилистов и пешеходов. Сейчас администрация города проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Завершат их до конца июля, после чего будет заключен муниципальный контракт. Работы планируют выполнить до октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

вместе с ними от нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

За Белгород люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь. Поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим.

февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: потому что в России живу.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Милана Фадеева.
3: Колесников Илья.
2: Рима Казакова.
3: На фотографии в газете.
2: На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем, в обнимку четверо рва, и было небо голубое, была зеленая трава, никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Где чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик.
3: Они легли на поле боя, жить, начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год мне близкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить, начинавшие едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 84 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород и еще 11 округов. Противник 6 раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 113 дронов сбиты и подавлены. Получили ранения 3 человека в Волоконовском, Красноярушском и Ракитянском округах. В Красноярушском округе при атаке дрона погиб мирный житель. Приносим искренне соболезнования его родным и близким. К другим новостям. Более 240 белгородских детей отправились в лагеря Краснодарского края и Ростовской области. Ребята, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, будут отдыхать на берегу Азовского моря. Условия хорошие, безопасные, программа насыщенная. Море, солнце, спорт, мастер-классы, конкурсы, новые друзья. Все, чтобы лето запомнилось надолго, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Всего этим летом Минсоцзащиты организует поездки для 1869 детей. Из них 962 поедут в лагеря других регионов, 907 отдохнут в 5 загородных лагерях Белгородской области. Валентин Демидов проверил ход капитального ремонта путепровода на Михайловском шоссе. Объект впервые ремонтируется капитально. Работы ведутся поэтапно, без полного перекрытия движения, что позволяет сохранить транспортную доступность. На сегодняшний день оперативная готовность 35%. Дальнейшие этапы – установка оставшихся балок, устройство гидроизоляции плиты проезжей части, монтаж деформационных швов, укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, левую половину путепровода планируется завершить к декабрю 2026-го. После этого движение переключат на обновленную сторону, и подрядчик приступит к ремонту правой половины. Полное завершение всех работ – конец 2027 года. График соблюдается. После завершения работ на путепроводе будет организовано 4 полосы движения, разделительная полоса, полоса безопасности и совмещенные велопешеходные тротуары. Улицу Каштановую в микрорайоне «Новая жизнь» отремонтируют к 1 октября. По поводу участка поступали обращения от местных жителей. Автодорога была обустроена на этапе возведения жилых домов. Со временем плиточное покрытие пришло в негодность. Появились выбоины и другие дефекты, которые создают неудобства для автомобилистов и пешеходов. Сейчас администрация города проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Завершат их до конца июля, после чего будет заключен муниципальный контракт. Работы планируют выполнить до октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Атака украинских беспилотников минувшей ночью стала самой массированной за 2026 год, сообщила Минобороны. За ночь силы ПВО сбили 660 украинских беспилотников. Еще 46 дронов было уничтожено за 2 часа утра пятницы, отметили в ведомстве. Депутаты рассказали о ряде налоговых вычетов, которые могут получить физические лица. Семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ с 1 июня по 1 октября через соцфонд, госуслуги или МФЦ. Можно вернуть до 19,5 тысяч рублей за спортзал не только для себя и своих детей, но и для родителей пенсионеров. Стало проще получить вычет за сдачу ГТО. Раньше требовалась диспансеризация, а теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра. При покупке большего по площади жилья семья освобождается от уплаты НДФЛ при наличии двух и более несовершеннолетних детей или недееспособных детей любого возраста. Можно получить также возврат со взносов на индивидуальных инвестиционных счетах, сделанных в 2025 году. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Теперь в нем 303 названия. В него добавили 3 новых диагноза. Фиброматоз дисмоидного типа, редкое новообразование из соединительной ткани, первичная эритромиалгия, заболевание, при котором возникают синдром Шаафа, решение ставить диагноз для лечения. В России начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Одной из самых востребованных возрастных групп на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет, сообщил Антон Котяков. Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является не спадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная группа сегодня является наиболее производительной, сказал он. В Анапе открыли 68 пляжей. Там завершены работы по очищению береговой линии, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Отмечено, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июня, в нашем регионе облачно. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный до 6 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Атака украинских беспилотников минувшей ночью стала самой массированной за 2026 год, сообщила Минобороны. За ночь силы ПВО сбили 660 украинских беспилотников. Еще 46 дронов было уничтожено за 2 часа утра пятницы, отметили в ведомстве. Депутаты рассказали о ряде налоговых вычетов, которые могут получить физические лица. Семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ с 1 июня по 1 октября через соцфонд, госуслуги или МФЦ. Можно вернуть до 19,5 тысяч рублей за спортзал не только для себя и своих детей, но и для родителей пенсионеров. Стало проще получить вычет за сдачу ГТО. Раньше требовалась диспансеризация, а теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра. При покупке большего по площади жилья семья освобождается от уплаты НДФЛ при наличии двух и более несовершеннолетних детей или недееспособных детей любого возраста. Можно получить также возврат со взносов на индивидуальных инвестиционных счетах, сделанных в 2025 году. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Теперь в нем 303 названия. В него добавили 3 новых диагноза – фиброматоз дисмоидного типа, редкое новообразование из соединительной ткани, первичная эритромелалгия – заболевание, при котором возникают приступы жгучей боли, а конечности краснеют и становятся горячими, синдром Шаафа-Янга – редкое генетическое нарушение, которое влияет на развитие нервной системы. Это поможет точнее ставить диагнозы и быстрее регистрировать препараты для лечения. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Одной из самых востребованных возрастных групп на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет, сообщил Антон Котяков. Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная группа сегодня является наиболее производительной, сказал он. В Анапе открыли 68 пляжей. Там завершены работы по очищению береговой линии, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Отмечено, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

кружит надо мной. Прикажи остаться в живых через год, через день, через час.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телевизор.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вследствие детонации боеприпасов в селе Плоское Карачанского округа погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким. В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта. Кроме того, различные повреждения получили 3 автомобиля. Оперативные службы работают на местах, информация о повреждениях уточняется. В Белгородской области с начала года выявили 30 случаев незаконного водопользования. Среди нарушений – врезки в систему водоснабжения, неуплата и потребление воды без приборов учета. В регионе зафиксировали 264 нерабочих счетчика, большинство в Староскольском округе. С началом поливного сезона водоканал усилил проверки, особенно в районах с частной застройкой. За самовольное подключение могут начислить плату за воду по максимальному тарифу. Инфляция в Белгородской области в мае замедлилась до 5,3%. За месяц цены в регионе выросли на 0,3%, а годовой показатель оказался на уровне среднероссийского. Подорожали медицинские услуги, отдых и туристические услуги, железнодорожные билеты, одежда и медицинские товары. Подешевели яйца, огурцы и помидоры, телевизоры, меховые изделия. Эксперты отмечают, что услуги продолжают дорожать быстрее большинства товаров, тогда как стоимость некоторых продуктов и техники снижается благодаря сезонным факторам и укреплению рубля. Обновленный арт-объект «Хоровод времени» в Белгороде открылся к 70-летию Центрального парка. Символично, что именно в юбилейный год парка на его аллее появилась эта скульптурная композиция, сказал Валентин Демидов. Эта композиция, установленная на аллее парка, включает 5 бронзовых фигур, каждая из которых символизирует определенную эпоху, начиная с 1950-х годов и до современности. Как и планировалось, рядом с фигурами установлены гранитные стрелки, которые служат напоминанием о непрерывном движении времени. 294 пары зарегистрировали брак в красивую дату в Белгородской области. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Белгородском округе – 43, в Белгороде – 42, в Губкинском округе поженились 28 пар молодоженов, в Яковлевском – 26, в Староскольском – 24, в Карачанском – 23 пары, в Прохоровском – 18, в Валуйском округе – 16. Отметим, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы и благополучны!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
2: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему вузу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
1: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
2: Я в семье военных. Родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фанатически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним пришли военные.
1: И сколько вы пробыли на СВО?
2: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно. И вот второе ранение я получил в августе 23 года.
1: Первое ранение какое было?
2: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
1: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
2: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на коте я видел, как в нас летит фейерверк противника, и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз-таки, когда это в момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, и противник нас добивал эскивитроном.
1: А сколько у вас было человек?
2: Товарищам достали еще 200-х, и моторист с навигатором, 6 человек у нас было на катере.
1: Всем удалось вернуться?
2: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены. В итоге врачи смогли их спасти.
1: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
2: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спиной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костыли в сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
1: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность вернуться в огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем в зоне СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит — это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение, да, вернуться и продолжить выполнять задачи.
1: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером. Правильно?
2: Да.
1: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
2: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но наши покрывала, наверное, в России очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, сделали патент и разработку производили как ни странно, с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
1: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
2: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак. На то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте. И приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
1: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
2: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по ДСЗО мы делали.
1: Вы также ведете свой канал, правильно?
2: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
1: Есть ли подводные камни?
2: Да, на самом деле подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным, и все камушки будут обходить стороной.
1: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
2: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
1: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
2: Самое важное — не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное — учиться.
1: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
2: Спасибо большое. Взаимно.
1: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.
3: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигает, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Вследствие детонации боеприпасов в селе Плоское Карачанского округа погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования родным и близким. В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта. Кроме того, различные повреждения получили 3 автомобиля. Оперативные службы работают на местах, информация о повреждениях уточняется. В Белгородской области с начала года выявили 30 случаев незаконного водопользования. Среди нарушений – врезки в систему водоснабжения, неуплата и потребление воды без приборов учета. В регионе зафиксировали 264 нерабочих счетчика, большинство в Староскольском округе. С началом поливного сезона водоканал усилил проверки, особенно в районах с частной застройкой. За самовольное подключение могут начислить плату за воду по максимальному тарифу. Инфляция в Белгородской области в мае замедлилась до 5,3%. За месяц цены в регионе выросли на 0,3%, а годовой показатель оказался на уровне среднероссийского. Подорожали медицинские услуги, отдых и туристические услуги, железнодорожные билеты, одежда и медицинские товары. Подешевели яйца, огурцы и помидоры, телевизоры, меховые изделия. Эксперты отмечают, что услуги продолжают дорожать быстрее большинства товаров. Тогда как стоимость некоторых продуктов и техники снижается благодаря сезонным факторам и укреплению рубля. Обновленный арт-объект «Хоровод времени» в Белгороде открылся к 70-летию Центрального парка. Символично, что именно в юбилейный год парка на его аллее появилась эта скульптурная композиция, сказал Валентин Демидов. Эта композиция, установленная на аллее парка, включает 5 бронзовых фигур, каждая из которых символизирует определенную эпоху, начиная с 1950-х годов и до современности. Как и планировалось, рядом с фигурами установлены гранитные стрелки, которые служат напоминанием о непрерывном движении времени. 294 пары зарегистрировали брак в красивую дату в Белгородской области. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Белгородском округе – 43, в Белгороде – 42, в Губкинском округе поженились 28 пар молодоженов, в Яковлевском – 26, в Староскольском – 24, в Карачанском – 23 пары, в Прохоровском – 18, в Валуйском округе – 16. Отметим, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте счастливы и благополучны!

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой,

0: красный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белорусь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня в 13 часов.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя

Времени эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: София Арапаева.
2: Дарья Коренькова.
1: Ольга Маслова.
2: Пусть будет мир.
1: Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут, и плачут комбаты.
2: Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите, живите достойно! Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это?
1: Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое. Где правит война, никому нет покоя.
2: Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Россия и Украина обменялись 160 военнопленными, сообщили в Минобороны. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает омбудсмен Лантратова, сообщает ведомство. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты, добавили в Минобороны. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. Среди главных тем – развитие экономики, обеспечение безопасности и высокого качества жизни граждан. Обсуждалась судьба Тереховского водозабора в Старом Осколе. Ранее 50 объектов водоснабжения и водоотведения перешли в федеральную собственность. Правительство области направило в федеральный центр запрос об ускорении передачи этой критически важной инфраструктуры в региональную собственность. Разговор шел и об экономике и реализации инвестпроектов, в том числе на Яковлевском ГОКе компании «Северсталь». В этом году команда ГОКа планирует выйти на 3,5 миллиона тонн руды. Также обсуждалось развитие сети лента в Староскольском округе и привлечение внебюджетных средств на восстановление объектов и обеспечение безопасности жителей области. Благодарю Росимущество и Вадима Яковенко за конструктивный диалог и готовность содействовать, написал Шуваев. В Белгородской области переименовали более 10 железнодорожных остановок в нескольких округах. Как пояснили в Минтрансе, прежние названия плохо запоминались и пассажиры часто путались. Подробнее на сайте Минтранса, в наших соцсетях и мессенджере «Макс». Уютно и по-домашнему. Таким видит Белгород актер Михаил Башкатов. Накануне в городе стартовали съемки полнометражного фильма «Белгородская рапсодия». Одну из ролей исполняет актер, знакомый зрителям по скетч-шоу «Даешь молодежь», сериалу «Кухня» и фильму «С 8 марта мужчины». В нашем эксклюзивном интервью актер поделился своими впечатлениями о приграничном городе, его атмосфере и жителях. Подробности в телеэфире «Мира Белогорья» и в наших соцсетях. Белгородские тэквондисты завоевали награды на международном турнире в Астане. Четверо спортсменов из Белгородской области в составе юниорской сборной России выступили на международном турнире по олимпийскому тэквондо ВТФ. В состязании собрали свыше 300 спортсменов из 8 стран мира. Подопечным тренеров Натальи Булгаковой и Ольги Селезневой удалось завоевать 4 медали – 3 золота и бронзу. Высшую награду получили Светлана Селезнева, Софья Ленькова и Антон Юрютин. Бронза в копилке Евы Скрябиной. В командном зачете российская сборная заняла 3-е место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
2: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему вузу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
1: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
2: Я в семье военных, родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фактически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним приступило еду.
1: И сколько вы пробыли на СВО?
2: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно, и вот второе ранение я получил в августе 23-го года.
1: Первое ранение какое было?
2: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
1: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
2: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию. Потому что я очень хорошо при движение на коте я видел, как в нас летит фиветрон противника. И летел он очень четко к нам. Поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз таки, когда это в момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, и противник нас добивал фиветроном.
1: А сколько у вас было человек?
2: Товарищам достали еще 200-х, и моторист с навигатором. Вот 6 человек это было на катере.
1: Всем удалось вернуться?
2: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены. В итоге врачи смогли их спасти.
1: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
2: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спинной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костыли в сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
1: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность вернуться в мобильную огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем звонить СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение вернуться и продолжить выполнять задачи.
1: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером. Правильно?
2: Да.
1: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
2: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но наши покрывала, наверное, в России очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, сделали патент и разработку производили как ни странно, с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
1: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
2: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак. На то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте. И приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
1: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
2: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по ДСЗО мы делали.
1: Вы также ведете свой канал, правильно?
2: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
1: Есть ли подводные камни?
2: Да, на самом деле подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным, и все камушки будут обходить стороной.
1: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
2: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
1: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
2: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное – учиться.
1: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
2: Спасибо большое. Взаимно.
1: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Александр Новак заявил о формировании достаточного запаса топлива на внутреннем рынке России. По словам вице-премьера, текущих запасов горючего достаточно для стабильного снабжения потребителей. При этом власти перестраивают логистические цепочки с учетом текущих потребностей рынка. Процесс балансировки системы поставок займет некоторое время, но он идет в плановом режиме и не несет рисков дефицита. Отмечается, что рынок топлива в России ориентирован на внутреннее потребление, а государственные органы продолжают мониторинг запасов и ценообразования. Власти рассматривают короткие сроки запрета экспорта дизеля для производителей на несколько месяцев. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Крыму и Севастополе, заявил Сергей Аксенов. Мера нужна, чтобы упорядочить экономические процессы, а также для оперативного решения задач, связанных с обеспечением стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Правовой режим ЧС позволит ускорить координацию действий служб в регионах. Работа западных спецслужб направлена на разрушение российского общества изнутри. Детей превращают в слепые орудия преступлений, заявил Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета России отметил, администрация школ нередко замалчивает факты травли учеников и не принимает мер к выявлению детей, увлекающихся экстремистской пропагандой. Он добавил, что за частными охранными предприятиями, которые работают в образовательных организациях, необходимо усилить контроль. Следственный комитет предлагает увеличить штаты финансирования психологической службы в школах. В 2025 году в России было зафиксировано 6 нападений на учебные заведения и 18 приготовлений к ним. Разговоры о важном в школах можно заменить на уроки мужества с ветеранами СВО, подчеркнул Бастрыкин. В августе традиционно пройдет повышение пенсии. Основная корректировка коснется работающих пенсионеров. Изменятся размеры страховых пенсий по старости. Они станут выше у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально осуществляли трудовую деятельность. Еще одна категория, которую ждет прибавка – 80-летние юбиляры июля. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к пенсии и включение надбавки за уход. Кроме того, индексация затронет получателей специальных доплат, бывших членов летных экипажей при выслуге от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также работников угольной промышленности. Суммы этих прибавок будут индивидуальны. Еще увеличение пенсии в августе традиционно затронет застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: наполняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорого взглянуть, любо-дорого взглянуть, взглянуть.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают без

нараспашку нас встретят пацаны. Покормят, чем богатые, пути ведь долго мы бойцам.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, оп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

девочка, и я хочу быть сладкой.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Россия и Украина обменялись 160 военнопленными, сообщили в Минобороны. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает омбудсмен Лантратова, сообщает ведомство. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты, добавили в Минобороны. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. Среди главных тем – развитие экономики, обеспечение безопасности и высокого качества жизни граждан. Обсуждалась судьба Тереховского водозабора в Старом Осколе. Ранее 50 объектов водоснабжения и водоотведения перешли в федеральную собственность. Правительство области направило в федеральный центр запрос об ускорении передачи этой критически важной инфраструктуры в региональную собственность. Разговор шел и об экономике и реализации инвестпроектов, в том числе на Яковлевском ГОКе компании «Северсталь». В этом году команда ГОКа планирует выйти на 3,5 миллиона тонн руды. Также обсуждалось развитие сети лента в Староскольском округе и привлечение внебюджетных средств на восстановление объектов и обеспечение безопасности жителей области. Благодарю Росимущество и Вадима Яковенко за конструктивный диалог и готовность содействовать, написал Шуваев. В Белгородской области переименовали более 10 железнодорожных остановок в нескольких округах. Как пояснили в Минтрансе, прежние названия плохо запоминались и пассажиры часто путались. Подробнее на сайте Минтранса, в наших соцсетях и мессенджере «Макс». Уютно и по-домашнему. Таким видит Белгород актер Михаил Башкатов. Накануне в городе стартовали съемки полнометражного фильма «Белгородская рапсодия». Одну из ролей исполняет актер, знакомый зрителям по скетч-шоу «Даешь молодежь», сериалу «Кухня» и фильму «С 8 марта мужчины». В нашем эксклюзивном интервью актер поделился своими впечатлениями о приграничном городе, его атмосфере и жителях. Подробности в телеэфире «Мира Белогорья» и в наших соцсетях. Белгородские тэквондисты завоевали награды на международном турнире в Астане. Четверо спортсменов из Белгородской области в составе юниорской сборной России выступили на международном турнире по олимпийскому тэквондо ВТФ. В состязании собрали свыше 300 спортсменов из 8 стран мира. Подопечным тренеров Натальи Булгаковой и Ольги Селезневой удалось завоевать 4 медали – 3 золота и бронзу. Высшую награду получили Светлана Селезнева, Софья Ленькова и Антон Юрютин. Бронза в копилке Евы Скрябиной. В командном зачете российская сборная заняла 3-е место. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе.

для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

мысль о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой.

0: находит мир.
1: Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ольга Маслова, пусть будет мир, как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите. Живите достойно, гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: тротуары багряные за завесой дождя, осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

там без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: я тоже искренне люблю.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: стеной.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.